скрипач, а идиш Моня. Когда-то бог симфоний играет каждый вечер в ростовском кабаке.

Сердца в законе, когда задуют ветры и душу замутит, тогда к тебе приду я и всех, как ветром, сдует.

бочки, ай, не надо, ай, бросьте. Здравствуйте, гости дорогие мои, столик ваш право, моня бис, моня браво.

дешмоня в своих сухих ладонях. Мое ты держишь сердце, как горло держит стих, смычком едва касаясь завитых струн красавиц. Грехи мои больные отпусти. Играй, маэстро Моня, я вечно на перроне.

Ай, не надо, ай, бросьте. Здравствуйте, гости дорогие мои. Столик ваш право, моня бис, моня браво.

надо, ай, бросьте. Здравствуйте, гости дорогие мои, столик ваш справа, мне.

0: Искорка принимает ваш музыкальный заказ.
1: Да, это песня для тебя, для самого важного человека. Юляшка, послушай.

0: смотритель сгинул, старый клоун делает поклон.
1: ПЧ от Фортуны принимать ваш музыкальный заказ.

Это был заказ от МПЧ от Фортуна на радио Лидер. Ну а с вами была я, Снежка, на радио Лидер. Я прощаюсь с вами до 22:00 на радио Лидер. Я благодарю вас за ваши музыкальные заказики и оценки на радио Лидер. Уважаемые радиослушатели, радио Лидер.

под ясною луною, всевидящее око луны всегда со мною. Сегодня мы в разлуке, что будет, кто же знает, но о тебе, любимой, луна напоминает. Сегодня мы в разлуке,

чем-то дальнем, неземном, о чем-то близком и родном. Сгорая, плачет свечи,

далеко ведет меня дорога. Не жаль себя и моего коня. В шатре веселом пляшет недотрога, и блещут очи полные огня.

Позвони мне, позвони. Позвони мне, ради Бога. Через время протяни. Голос тихий и глухой.

Уж много лет прошло с той встречи, мне не забыть ни день, ни час. Хотели быть всегда с тобою, все это помню

не научившись видеть мир вокруг себя, в себе и где-то, подобно ангелам хотим.

дорогие края, провожаю их я. Вот все ближе они, все и громче рыдает.

cada мной журавли. Пронесутся они мимо скорбанных распятий.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.
1: Сгораю.
0: Говорили мне, так нельзя любить.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.
1: Сгораю.
0: Говорили мне.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно.

0: случаю.
1: Не страшила вовсе нас неизбежность наказания. Помнит мой 9-й класс, как давали показания. Ты поверь, любовь моя, я держался до последнего. Невеселая статья «Совращение малолетнего».

0: Девушка, а кто вы по профессии?
1: Доярка я.
0: И что же вы делаете?
1: Даю я.

не все планеты светят ярко. У них, видать, как у людей. Мне лента нравилась, да ярко. Особо груди,

0: Чундра, чучундра, чундра, чучундра, чундра, чучундра, чундра, чундра, чундра, чундра, чучундра, чундра, чучундра, чундра, чучундра, чун.
1: Потапа тута!

не пытаюсь изменить свою судьбу. Но за наши дни прекрасные весенние я отчаянно готов вести борьбу.

Я смотрю в твои глаза васильковые, не могу от них свой взгляд оторвать. Открываю для себя что-то новое.

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Посмотри, какие звуки просятся из глубины. Если их не потревожить, если их не заглушить, то они, быть может, смогут предложить по весне любовь и слезы, осенью тоска, печаль, с первым снегом сны и грезы, и расстроенный рояль, сладость встреч и боль разлуки, лики солнца и луны. Положи на сердце руки,

тебе в глаза. Посмотри, как вдруг на волю просится твоя слеза, как она бежит по кругу связанных с твоим сердец, как она с испугу тает наконец. Посмотри в свои тетради, просмотри свои стихи, как они в ночной засаде ждут изящные и тихие, чтобы утром раствориться, растворив в себе печаль, чтобы об этот мир разбиться, как нетронутый хрусталь.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет.

вложу в конверт чуть пожелтевший снимок. Наивный взгляд, приподнятая бровь,

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь – игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромный гонорар? Пусть весит

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры. Вы отцы

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесится день.

0: сразу дураки.
1: Наш Борька бабник, наш Борька бабник. Пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник.

0: слушай.
1: Слушай радио.
2: Радио Лидер.
3: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться в чат Фортуна на МП.
4: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это…
5: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате и, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
6: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.август.ру.
7: На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.
0: На радио «Эхо любви». Только в наших эфирах искрометный юмор, тематические эфиры, конкурсы, викторины, а также живые эфиры радиоведущих. Ждем на радио «Эхо любви».

слышались? Диджей Светогорский на связи! Как настроение, народ? Не вижу ваших рук. Те, кто устал, идите спать. А мы только начинаем разгоняться. Поднимаем бокалы, поднимаем руки, ловим этот ритм, потому что сейчас будет взрыв!

воду мы тут трезвые сидим. В календаре пятница, или я ослепла? Валера, не трогай заливное, бери баян. У нас сегодня тусовочка без пола.

Осень дышит прохладой. Сосны качаются в тишине. И кажется, все, что болело, остается где-то позади. Хорошо под прохладную свежесть. Воздух сосен

не в 20 лет, когда хмелеет голова от счастья, у каждого за спиной свой долгий след, свои обиды, грусть.

А если однажды откроется дверь, и ты скажешь, я рядом, я не поверю сначала, я просто обниму тебя и больше не отпущу. Пусть все, что

всегда будет рядом с тобой. Я жду тебя.

Спасибо, жизнь, что сильно напрягала и не давала сразу то, что я просил.

Дорогие радиослушатели, на этом мой эфир на сегодня заканчивается. Я передаю эстафетную палочку следующему диджею, который будет эфирить после меня. Хочется пожелать легкого эфира, а я выйду теперь 9 числа в 10 утра на утреннюю зарядку. Всем отличного настроения с радио Лидер. С вами был диджей Светогорский. Всем пока.

Всем привет! С вами Островок 123. Жду ваших заказиков в личные сообщения. Ну а пока прозвучит от меня композиция Александр Розенбаум, Санкт-Петербург, это мой город. Поехали!

Ну что ж, я продолжаю свой эфир, пока заказиков у меня нет. Планировалось, конечно, что я сегодня буду на две станции эфирить, но на Ночи любви кто-то эфирит. Поэтому я эту станцию отсоединил, дабы не мешать. Поэтому я только пока на одной станции, на радиолидер. Продолжаю выполнять ваши заказики, принимаю, но только на радиолидер. Вот. Поэтому жду ваших заказиков в личные сообщения, а пока поставлю от себя. Так. И прозвучит от меня вот такая композиция.

0: Я продолжу. И пока заказиков нет, будем слушать от меня. И музыкальный подарок прозвучит от меня для Сергея Марченко. Сергей Марченко, принимай.
1: Давай с тобой курить по-цыгански.

Так, ну а я пока продолжаю эфир и пока пойду искать заказик, поставлю от себя для всех.

Хорошо, я продолжаю, и следующий заказик у меня прозвучит от нашего коллеги Диджея Данчо. Диджей Данчо, огромный тебе привет, спасибо за заказ. И он попросил поставить Айгор, Королева Льдов для всех. Я выполняю твой музыкальный заказик, и трек уже в эфире.

Я продолжаю, пока заказиков у меня нету, поэтому пока будете слушать, что поставлю от себя. Ну, от себя я поставлю вам музыкальный заказик, точнее музыкальный подарок для всех от меня. Композиция «Последний герой» группы «Кино».

А я выполняю музыкальный заказ от Сергея Марченко. Сергей, принимай свой заказ, я уже в эфире.

Вот такая вот композиция прозвучала, такого заказика Сергея Марченко. Ну а теперь послушаем от меня для всех.

Я продолжаю и выполню два заказика нон-стопом. Первый заказик прозвучит от Сергея Марченко для меня, Алексей Петрухин в родных местах. И второй заказик прозвучит от диджея Данчо для Сергея Марченко. Дмитрий Гревцев, военкомат. Ну что ж, выполняю два заказика. Поехали.

Прослушали мы два заказика, а я продолжаю далее, пока заказиков у меня нет. Я поставлю композицию от себя для диджея Денчо. Диджей Денчо, принимай музыкальный подарок от меня.

А я сейчас тем временем выполню два заказика, также в нон-стопе. А первый заказик прозвучит от Сергея Марченко, это диджея Данчо. А второй заказик прозвучит от диджея Данчо для всех. Выполняю два музыкальных заказа. Поехали.

0: Voice.
1: Далее прозвучит музыкальный подарок от диджея Данчо для слушательницы Ольги. Ольга, принимайте музыкальный подарок от диджея Данчо.

пока я иду в следующий заказик, время уже 17:00, пошел второй час моего эфира. Напоминаю, что сегодня я веду эфир до 17:50 по московскому времени, потом уступлю другим диджеям. Вот, поэтому успевайте, пока есть возможность, все поставить композицию. Ну а пока я ищу заказик, прозвучит от меня для всех. Божья коровка, твои глаза для всех радиослушателей и радиослушательниц. Поехали.

Я продолжаю, и следующий музыкальный заказ прозвучит от диджея Данчо для слушательницы Ольги. Ольга, принимайте музыкальный подарок от диджея Данчо.

я продолжу. И я поставлю для слушательницы Ольги композицию от себя. Ольга, принимайте. Надеюсь, композиция понравится. Трек от меня. От 123. Напоминаю, что вы слушаете Радио Лидер.

0: Ну что ж, а я продолжаю свой эфир и поставлю композицию от меня для всех диджеев, радиолидер, от меня музыкальный подарок.
1: Пусти. 20 голос такие.

а я продолжаю свой эфир. И далее прозвучит кавер от диджея Алинки. Всем хорошего настроения. Поехали.

0: А я продолжаю. И далее прозвучит заказ от диджея Данчо для Сергея Марченко. Сейчас только секунду я ее найду по листе. Одну минуту. Так, вот трек нашел. Уже в эфире. Принимай, Сергей Марченко. Музыкальный подарок от диджея Данчо.
1: Какими же прекрасными бывают сны, но нужно обязательно помнить, что и в реальной жизни возможно осуществить все, чего ты желаешь.

за окном. Небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

Ну что ж, а далее прозвучит у меня музыкальный заказ от диджея Данчо для Сергея Марченко. А Егор, любовь отрава, принимай, Сергей.

На этом я заказы не принимаю и с вами прощаюсь. Всем хочу сказать большое спасибо всем тем, кто меня слушал, всем тем, кто оставлял заказики, всем тем, кто меня поддерживал. До новых встреч. Пока-пока. И в заключении прозвучит Сергей 72, композиция «Любите друг друга». Пока-пока.

Любите друг друга за то, что вы есть, за то, что вы рядом, за то, что вы здесь. Любите друг друга всегда без причины, плевать на года, плевать на морщины. Цените мгновенья, цените минуты, за каждое вместе прожитое утро, за каждое слово, за теплые встречи, за ласковый взгляд и за нежные речи. Любите друг друга, как будто впервые. Любите, как будто всегда молодые. Прощайте друг другу все глупые ссоры. Целуйте друг друга вместо раздоров. Дышите друг другом, чтоб не надышаться. Живите друг другом, чтоб восхищаться. И как бы порою вам не было туго, запомните, люди, любите друг друга и сердце свое. Я желаю всем слушать, у всех есть родные и близкие души. Любовь — это то, что нам слышать дается. Любовь — это чувство —

0: Алло.
1: Привет. Узнал?
0: Да, Лен, я узнал тебя.
1: Как дела у тебя?
0: Да у меня все отлично. Как ты?
1: Я? Ты знаешь, у меня плохо. Мне очень плохо. Я очень сильно по тебе скучаю. Думаю о тебе постоянно. Хочу к тебе. Хочу тебя. Хочу тебя увидеть, обнять, поцеловать. Знаешь, прости меня, пожалуйста.
0: Лен, подожди.
1: Нет, это ты подожди.
0: Ты знаешь, мне кажется, нам лучше с тобой больше не созваниваться. Прости.

0: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. С вами диджей Янтарь, конечно, или Евгения. И, конечно же, со мной Вадим.
1: Привет, привет. Да-да, привет всем, друзья. Сегодня мы уже тут работаем, уже присоединились. Сегодня с нами радио лидер, со нами сегодня Мегамикс Мюзик Радио. А также сегодня еще с нами Чистый Кайф. Привет тоже тогда нашим слушателям. Ну что?
0: Да-да-да-да-да. Хочется передать огромный привет радиослушателям Чистого Кайфа. И, конечно же, мы принимаем заказики.
1: Тут, кстати, у меня с радио лидер прилетел заказик. Просит поставить чего-нибудь из Сергея 72. Вот, знаешь, вот Александр 86 нам попросил это сделать. Что ж, я тогда, с твоего позволения, поставлю что-нибудь из его творчества.
0: Да, так. Конечно, ставь.
1: Сейчас посмотрю, что тут у нас есть. У меня плейлист хороший тут. А вот давайте, наверное, вот это послушаем.

0: Вот такой заказик у нас прозвучавший только что у нас от Александра 86. Вот, поставил эту позицию. Женя, там у тебя заказики есть какие-нибудь?
1: Нет, у меня заказиков нету, уважаемые радиослушатели, но я их с удовольствием жду. Вот. И следующая композиция будет Ислам Игнашев.
0: Итляша, да, есть
1: Ночь.
0: такой, да, попробуй тебе.
1: И называется «Ночь».
0: Запускай.

0: радиослушатели. Вадим, а ты что поставишь?
1: Я поставлю, знаешь, поскольку мы тут подцепили сегодня еще чистый кайф. Давай мы про эту про чистый кайф и послушаем.

0: такой чистый кайф в нашем эфире прозвучавший, конечно же, это все вот такая замечательная композиция, вот, улетела в чистый кайф, конечно, мы сегодня тоже там эфирим и, конечно, все ставим для вас, ну, конечно же, Радиолидер и Мегамикс Мюзик Радио тоже с нами, заказики ждем, пишите, а пока, Женя, твой микрофон.
1: Да, конечно, знаешь, я хочу тебе сказать про предыдущую композицию. Вот, и это очень хороший джингл для чистого кайфа, я с тобой согласна.
0: Вот именно, кстати, классная тема, вообще обалденная вещь, его можно использовать как джингл, ты тут права, кстати. Ну что поставишь далее?
1: Да, а далее я поставлю Виктор Салтыков «Островок».
0: Послушаем прямо сейчас.

0: Вот такой островок прозвучал у меня от Виктора Салтыкова. Вадим, а ты что поставишь?
1: У меня тут нарисовали два заказа. Один у нас лидер, другой с чистого кайфа. Вот так вот.
0: Да что ты? А у меня заказов нет. Что это что такое?
1: Такое вот такое, знаешь. Сейчас посмотрю. А, вот они. Скачались у меня эти два заказика. Так, сейчас, секундочку, я их поставлю в плейку. Так что принимайте ваши замурчательные композяшки. Через пару секунд.

0: Ну что, друзья мои, вот такие два заказика у меня прозвучали. Один с радиолидера, другой с чистого кайфа. Оба, кстати, классные, но вот то, что с чистого кайфа, это что с чем-то. Это круто. Спасибо большое. Ждем еще заказики. Также на Мегамикс не забывайте тоже заходить там. Тоже принимаем заказики. Пишите и там ваши сообщения в чатике. Ну что ж, Жень, там у тебя что-то есть или как?
1: Да, у меня тут есть радиолидер. Заказник это Александр 86 заказал. Виктор Салтыков, осень.
0: Ну да, осень наступила, так что давайте послушаем про осень.

0: Вот такой заказик прозвучал от Александра 86. Уважаемые радиослушатели, Вадим, а ты что поставишь?
1: У меня пока заказиков нет, но зато мы сейчас с вами, друзья, тут устроим деревня Дрим. В общем, как-то так.
0: Это как понимать?

Ну что ж, вот такой деревни Дрим у нас был в нашем эфире. Мы продолжаем двигаться дальше. И, конечно же, все самое интересное. Продолжим мы сейчас следующим заказом, который прилетел ко мне с чистого кайфа. Кстати, не только мне кидайте заказик, но и Евгении тоже. Она тоже дожидается ваших заказов. Она там под наушничками. Это обращаясь к слушателям чистого кайфа. Также обращаюсь к слушателям радиолидера. И, конечно же, там под микрофончиком кидайте заказики мне и Евгении. И, конечно же, Мегамикс Мюзик Радио туда тоже бросайте. А мы пока выполняем заказик с чистого кайфа. Погнали!

0: Ну что, друзья, вот такой вот у нас заказик был с нашего радиоканала «Чистый кайф». Это слушатель нас кидал мне в личку, я уже поставил, все выполнил. Мы продолжаем двигаться дальше. Женя, что у тебя есть?
1: А у меня ничего нет, я пока поставлю свою. Ирина Круг, «Формула счастья».
0: Давай послушаем.

0: Вот такая красивая композиция прозвучала от Ирины Круг. Вадим, а ты что поставишь?
1: Ой, я, знаешь, что-то вот мне захотелось поставить одну песню, которую ты знаешь. И не только ты, и многие знают тоже. Не
0: Солнце мое,
1: догадываешься?
0: что ли?
1: Угадала таки. Ее и прослушаем как раз на стихи нашей Оксаны
0: Пипец.
1: Корнилович.

0: закончилось.
1: Такой замечательный трек у нас «Солнце мое», это прозвучавшее в нашем эфире. Это стихи Оксаны Корнилович. Спасибо Оксаночке за ее стихи, потому что действительно очень классный, действительно нежный трек, прозвучавший в нашем эфире. Надеюсь, вам он понравился. И хотел представить его, конечно же, слушателям чистого кайфа, не только, кто у нас тут слушает, потому что наши на все знают про эту песенку. На Мегамиксе тоже еще как-то не особо, но знает уже. А вот на чистом кайфе премьера была только что. Вот, как-то так. Женя, продолжай.
0: Да, Вадим, продолжит. Конечно, хочется сказать про Оксанин трек и вот этот «Солнце мое». И очень он нежный, ласковый для вот. Но я хочу поставить следующую композицию из заказика. Это был у нас заказ чистого кайфа. Давайте послушаем.
1: Запускай.

0: Вот такой заказик, уважаемые радиослушатели, прозвучал с чистого кайфа. Спасибо вам огромное. Вадим, а ты что поставишь?
1: Ой, что поставлю? Честно говоря, позабыл немножко про этот плейлистик. Коротенький, который я сегодня себе полайкал. Вот, ну...
0: Да, ты, кстати, мне что-то утром говорил, что у тебя красивых композиций много накачал.
1: Именно. Они есть у меня. Сейчас, секундочку, буквально. Так, ну что ж, как я и обещал,

0: Семье – это мама. Основа основ. С нее начинается жизнь и любовь.
1: И первое слово, и первый шажок, и первый заученный с мамой стишок.
0: Под мамину песенку сон –

0: Ну, такая вот интересненькая композиция у нас прозвучала, которая сегодня нашел, конечно же, на любимом сервисе Яндекс.Музыка. Ну что ж, дорогие друзья, как вам такой трек? Пишите ваши комментарии в чатах. А пока, Жень, тебе тоже вопрос, как тебе такая тема?
1: Да, ты знаешь, вот честно говоря, очень красивая композиция. Можно, правда, про семью вспомнишь и по песне создашь семью. Ты согласен?
0: Ну да, есть такой моментик. Ты там что-то поставишь дальше?
1: А у меня заказов тоже сейчас пока нет, и я тоже тебе отвечу вот такой вот
0: Давай.
1: композиции.

0: Вот такая, Вадим, тебе прозвучала от меня ответочка, можно так сказать. Даже из одной песни, в одной песне три.
1: Да-да-да, я знаю, это очень классный трек тоже. Спасибо большое тебе. А мы тем временем движемся дальше. У нас тут еще интересного будет. Сейчас я посмотрю, что у нас прилетает на Мегамиксе и других станциях, где мы сейчас верим. Послушаем мы с вами еще вот такой трек далее.

струшится все, но сердце мое только тебя зовет. Я люблю тебя, слышишь, люблю.

0: даже если весь мир замолчит. Мое «люблю тебя» вечно звучит.
1: Вот такой красивенький трек, прозвучавший в нашем эфире. Ну что ж, продолжаем двигаться дальше. Женя, твой микрофон.
2: Да, спасибо огромное тебе за такую красивую композицию. Конечно, я даже заслушалась. Вот. А у меня есть заказик от нашего Ирчонка. Она нас слушает с радио «Чистого кайфа». Вот. И я хочу послушать Марина Девятова. А можно я буду рядом? Называется композиция. Рядом называется композиция.
1: Давайте послушаем.

0: Красивенько, красивенько прозвучало. Спасибо
1: Да,
0: большое.
1: Вадим, вот такая красивая композиция прозвучала от Марины Девятовой, и это был заказик от Арчонка.
0: Ну, а мы далее послушаем Евгений Коновалов.

Я обязательно вернусь. Развею ветром твою грусть, к окну снежинкой прикоснусь. Я обязательно вернусь.

0: Такой замечательный трек. Точнее, композиции прозвучали от меня. Это сейчас был у нас Евгений Коновалов. Вот с такой замечательной композицией. Ну что ж, девочки и мальчики, как вам такие треки? Ну что ж, пишите ваши комментарии в чатике. Жень, тебе микрофончик.
1: Да, спасибо тебе огромное. Ты знаешь, чем удивить? А я, уважаемые радиослушатели, поставлю вот такую вот композицию.
0: Да, прежде чем ты поставишь, что ты можешь...

0: Забирай.
1: Вот такая красивая композиция прозвучала, уважаемые радиослушатели. Вадим, а тебе как эта композиция?
0: Классная тема, кстати. Ну, вроде типа горновато, но все ж. Спасибо. Ну что ж, погнали дальше. С очередной романтической.

0: такой романтичный трек, кстати, прозвучавший в нашем эфирчике. Я даже смотрю, тут наши слушатели немножко за кальком притихли. Да и, в принципе, уже эфирное время у нас заканчивается. Осталось 15 минут. Женя, продолжишь что-нибудь?
1: Да, конечно, продолжу. И следующая композиция будет вот такой.

0: Singami, no hay hasta boy. Мани, мани, мани, миллиард желаний, а в кармане ноль.
1: Вот такие две композиции прозвучали от меня. Уважаемые радиослушатели, вы знаете, что-то так быстро 2 часа пролетело.
2: Да, ты знаешь, куда-то уже скакали наши часы.
1: Нам уже и смена пришла.
2: Так, ну на чистом кафе я никого пока в рубке не вижу. Хотя только вот один диджей, он скорее всего сменит нас. Так, ну что у нас на лидере по смене? Тут там...
1: Виктория пришла, Вадим.
2: А, Виктория уже здесь. Ну что, тогда ставим финальный трек. И всем удачки, всем пока.
1: Всем пока, всем пока-пока. А Виктории удачного эфира.
2: Ну да, сразу после того, как услышим завершающий трек. На сегодня все. Всем счастливой удачи и до встречи в эфире. Пока-пока.
3: Звук настройки радиоприемника. Помехи, затем резкий. Агрессивный лай ротвейлера, голос диджея. Слегка искаженный помехами.
4: Внимание, вы слушаете волну, где нет места скуке. На частоте клыки в эфире. Включайте громче.

0: атмосфернее. Слышен только тяжелый.
1: Медленный рык, дыхание.
2: Тишина. И снова.
3: Глухой удар лапы по микрофону. Он здесь, он рядом. Он в каждом звуке.

Еще раз всем добрый вечер, дорогие радиослушатели. С вами я, Виктория, до 22.00 по Москве. Желаю вам хорошего настроения, светлых мыслей и только положительных эмоций, а также душевного общения с друзьями и близкими. Ну и прежде чем окунуться в мир прекрасной музыки, я хочу напомнить, что сегодня уже 7 сентября. Ну и что сказать вам? Что снова в моде осень, воистину прекрасная пора. Прозрачная, как слезинка неба просень, ей рукоплещет пестрая листва. Еще смеется солнце в стеклах окон, и зайчиков пускает нам глаза. И от дождей рассветы не промокли, день новый не рождается в слезах. Еще листвой багряно-желтые клены кострами пламенеют на ветру и укрывают в скверах влюбленных нашедших в этой осени судьбу. И пусть по праву будет в моде осень, она нам дарит чудные деньки, без лишних обещаний и вопросов, из вечной суеты и беготни. Уважаемые радиослушатели, здесь и сейчас мы продолжим наш музыкальный вечер. И я хочу сказать, что если у кого-то есть какие-то любимые композиции, кто хочет их услышать на радио, пишите мне в личку, и я с удовольствием выполню ваш заказ. Ну, а пока предлагаю свои композиции. И в эфире сейчас прозвучит, конечно, как всегда, песенка про осень. Ну, а что? Такое время года.

Уважаемые радиослушатели, вот я хочу сказать, что, ну, вот не все любят осень. Ну, многие, конечно, любят осень. И те, кто, как и все остальные, только единственное, что, ну, все дело в мыслях. Ну а в мыслях осень – это не только время года, это состояние души, когда приходит переосмысление прошедшего и хочется строить планы на будущее. Лето хорошо, а вот осень – осень одаривает нас красотой и вдохновением. Ну вот, как-то так. Звучит песня группы «Рождество. Молодость».

0: Да, Олечка, ты права, что осень, она как женщина, и в ней столько красок и ожиданий, и такая же красивая, яркая и непредсказуемая. И это еще одна чудесная пора. Ну, вот как-то так, дорогие мои. Я, конечно, тоже люблю сентябрь, и это был как бы последний привет лета, когда созревают яблоки, груши, подсолнухи, еще стоят. Еще мед подоспел, а как ярко цветут цветы, астры, георгины, хризантемы. И вообще все супер. Вчера мне Редисон, по-моему, она грустила даже, с какой-то грустью вспоминала за Мику. Конечно, очень жаль, так неожиданно я вообще в самую последнюю очередь узнала, что ее не стало, что у него там случился инфаркт такой обширный. Но я не буду говорить по радио здесь. Ну, когда-нибудь я тебе в личку напишу причину, что с ним произошло. Ну, а вот так все нормально. Ну что ж, продолжим нам. Сейчас для вас прозвучит Кирилл Туриченко. Так хочется лета. Вот если бы за августом снова июнь был, это бы вообще было супер. Но так не будет, конечно.
1: Так хочется.

Уважаемые радиослушатели, а мы продолжаем наш музыкальный вечер. Сейчас прозвучит «Данчо Котика», песенка, и это будет, поет ее Анжелика Варум, «Сумасшедшая». Уважаемый радиослушатель, «Данчо Котик». А мы послушаем вместе с вами.

Уважаемые радиослушатели, вы находитесь на лучшем радио Волнореза, на радио «Лидер». С вами Виктория. Я еще раз всем желаю доброго вечера и приятного времяпровождения на нашем замечательном радио. Ну, а мы здесь и сейчас слушаем самые крутые, самые зажигательные ритмы, все самое лучшее для вас, друзья. Ну, и сейчас хочу сказать, что осень, она тоже вдохновляет людей, и осенью также влюбляются, как и весной, и летом. Поэтому для вас

Осенняя любовь, подобно чуду, прощание песней к дому она вошла, подобно нежному, прекрасному этюду, по душам нашим и сердцам прошла. И в дивном танце закружились листья. Ты не один, ты слышишь? Не один. Мы вместе, наши души, слезы, мысли, и нас осенний не расстроит сплин. Ты губ моих коснулся осторожно. Ты не одна, ты слышишь? Не одна. И вдруг все стало просто и возможно. И вместо осени в душе опять весна. Осенняя любовь, она как сказка, нам снова дарит счастье новизны. Я незнакомка для тебя, живая маска, и вновь друг друга мы познать должны. Осенняя любовь, подобно чуду, прощальной песней в дом она вошла, подобно нежному, прекрасному этюду, по душам нашим и сердцам прошла.

Любите жизнь и ею наслаждайтесь. Она подарок, посланный с небес. За нею гнаться лучше не пытайтесь, ведь жизнь — большое чудо из чудес. Мы жить спешим, а жизнь кричит: постой. За суетой земной ведь ты меня не видишь. Любовью насладись и красотой, не торопись на свой последний финиш. Никто не знает, сколько Бог отвел мгновений чудных на земле прекрасной. Средь суеты и средь домашних дел не оставайтесь к жизни безучастной. Любите жизнь, любите каждый миг. Благодарите небеса за чудо, за право жить, за право видеть мир, за право просто наслаждаться утром. Любите жизнь и ею наслаждайтесь. Она подарок, посланный с небес. За ней угнаться лучше не пытайтесь, ведь жизнь — большое чудо из чудес.

Уважаемые радиослушатели, ну а следующую композицию послушаем песню, которая наполнит вас энергией и любовью, потому что сейчас для вас будет необыкновенно красивая песня. И это будет песня, ее исполняет Алена Росс «Воздушный поцелуй».

Уважаемые радиослушатели, ну, мы продолжаем наш музыкальный вечер. И я вот хочу предложить вам следующего исполнителя песни. И это будет песня. Этот певец обладает невероятным голосом. И человек с огромной душой, истинный талант и настоящий волшебник звука. Слушаем и наслаждаемся.

Любите тех, кто вас не предавал, кто рядом был и в горести, и в счастье. Не тех, кто всех страстнее целовал, не тех, кто мог вас бросить в одночасье.

Ну, вот такая прекрасная песня прозвучала для вас, дорогие радиослушатели. И в каждой ноте история, и в каждом аккорде целая жизнь этой песни. Ну, всем это знакомое чувство. Нужно относиться к таким песням. Ну, а мы продолжаем наш музыкальный вечер, дорогие друзья. Я хочу сказать, что бы ни творилось в мире, в этом все равно останутся вечные ценности. Это милосердие, добро и любовь. Все то светлое, что помогает выжить всему человечеству и каждому человеку в отдельности. Мы здесь и сейчас продолжим наш музыкальный вечер. И для вас еще одна прозвучит песня, и это будет Ирина Круг и Алексей Брянцев.

Ну что, дорогие мои, продолжаем наш музыкальный вечер. Я его уже давно-давно не видела. Очень рада его видеть здесь, на нашем замечательном радио, лидер. Я хочу извиниться, я поперхнулась водичкой. Ну, еще у меня голос не отошел. Ну, ладно. Тем не менее, продолжим наш музыкальный вечер. А для вас, дорогие радиослушатели, сейчас прозвучит еще одна замечательная композиция, и это будет «Калина красная». Слушаем и наслаждаемся.

Уважаемые радиослушатели, слушая Калину Красную, понимаешь, что и в тюрьме можно жить красиво. Ну а сейчас, как я и обещала, для Славы специально ответ про жизнь стихи. Слушай, Слава. Ну и мы еще повторно послушаем.

Любите жизнь и ею наслаждайтесь. Она подарок, посланный с небес. За нею гнаться лучше не пытайтесь, ведь жизнь большое чудо и чудес. Мы жить спешим, а жизнь кричит постой. За суетой земной ведь ты меня не видишь. Любовью насладись и красотой. Не торопись на свой последний финиш. Никто не знает, сколько Бог отвел мгновений чудных на земле прекрасной. Средь суеты и средь домашних дел не оставайтесь к жизни безучастной. Любите жизнь, любите каждый миг. Благодарите небеса за чудо, за право жить, за право видеть мир, за право просто наслаждаться утром. Любите жизнь и ею наслаждайтесь. Она подарок, посланный с небес. За ней угнаться лучше не пытайтесь, ведь жизнь — большое чудо из чудес.

Уважаемые радиослушатели, но я еще хочу добавить, любите жизнь и любите себя, потому что берегите себя, потому что замены не будет. Ну, это так. Ну что ж, продолжим наш музыкальный вечер, дорогие друзья. Я всем желаю позитивного настроения, и для вас сейчас поет Эмин «Однажды». Слушаем и наслаждаемся.

Уважаемые радиослушатели, а вот следующая композиция, безусловно, покорит ваши сердца, потому что сейчас мы окунемся в мир зажигательных ритмов и танцевальных мелодий. И это будет песня «Ты живешь в моем сердце».

Да, вот такая песня не может не нравиться, честно говорю. Я думаю, что вам всем понравилась такая песня. Ну, а сейчас по просьбе Славы Анисина я, конечно, поставлю стихи. Я думаю, вы тоже не будете против. Это слушаем и наслаждаемся.

Ты далеко, а мне опять не спится. И за окном морозы, холода. Бродяга ветер воет и резвится. Последней ночью тешится зима. Душа моя волнуется чего-то. Ползет тревога в каждый уголок. Мне без тебя, мой милый, одиноко. От стужи стынет сердце уголек. Я без тебя до чертика устала, что не в объятиях милых твоих сплю. И с головой, укрывшись одеялом, я каждый шорох в комнате ловлю. Всю телефон из рук не выпускаю. Все жду знакомый и желанный звук, чтоб трубки твой услышать голос. Зая, не спишь, родная, я тоже вот не сплю. Я без тебя считаю дни минуты, увидеться желанием горю. Не спится, не живется почему-то. Хочу сказать, как я тебя люблю. Мне в жизни больше ничего не надо. Хочу одно, все время быть с тобой. И чтоб по жизни мы шагали рядом. В тебе мой мир, блаженство мой.

Уважаемые радиослушатели, а вот от следующей композиции, слушая ее, точно крылья возрастают.

Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем наш музыкальный вечер. И я еще раз хочу всем пожелать самого замечательного, самого доброго и прекрасного вечерочка, дорогие друзья. Ну и хочу также сказать, а вечер просто душу лечит от всех дневных хлопот, забот. Расслабьтесь, ваши мысли, плечи, пусть Бог вам душу сбережет. Ну, хочу, вот, Слава, не хочешь прочесть свои стихи здесь в эфире? Если хочешь, я могу тебе предоставить такую возможность. Если ты согласен, напиши мне. Если нет, то я поставлю следующую композицию. А, нет, да? Ну, но в следующий раз, если что, приготовься и прочтешь стихи свои. А мы послушаем. А давайте мы сейчас послушаем еще одну песню, и это будет «Прости меня, малыш».

Ну а следующая композиция будет Максим Аршавин «Ягода». Слушаем и наслаждаемся, друзья.

Вот я не знаю ни одного человека, кто бы не любил музыку. Ты встаешь, ну что, первым делом? Включаешь музыку, а музыка определяет весь твой день. Веселая музыка, веселое настроение. Ну вот так и проживает человек свой век. Ну, не только одной музыкой живет, конечно же, но есть и дела, но это помогает в жизни, как ни говорите. Я могу поспорить даже.

Дорогие друзья, вы слушаете «Радио Лидер», с вами Виктория. Пусть этот вечер для вас станет теплым, уютным и приятным. Желаю хорошенько отдохнуть после напряженного рабочего дня и насладиться хорошим.

Уважаемые радиослушатели, ну а вот сейчас прозвучит песня специально для Славы Анисина. Слава, принимай от меня песенку. Это будет песня Джо Дассена «Салют».

toi, j'ai un peu trop navigué et je me sens fatigué. Fais-moi

звучащие искорки. Это был мой подарочек для радиослушателей. Но сейчас будет песенка про маленькую девочку, о том, как она может быть такой красивой. Давайте послушаем Джо Дассен.

Уважаемые радиослушатели, ну вот такие замечательные ритмы прозвучали у нас в эфире сегодня. Ну а в заключении я хочу... и для вас сейчас прозвучит песенка Альбана и Рамира «Power Felicita».

Дорогие радиослушатели, мой эфир подошел к концу. Я хочу сказать огромное спасибо вам за ваши замечательные заказы. Мне было приятно и легко с вами пообщаться. Надеюсь, вам тоже. И я хочу вам пожелать, берегите себя и своих близких. Будьте добрее и мудрее. И помните, самое главное, верить в себя.

0: И всем добрый вечер, уважаемые радиослушатели, радиолидер. И с вами я, Снежка, на радиолидер. И жду от вас ваши заказики в личное сообщение радиолидера. Ну а пока от вас заказов нет, я ухожу на рекламу от чат-партнеров. И что это будет за реклама, вы услышите прямо сейчас на радиолидер. Реклама на радиолидер.
1: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение. Ведь Радио Амор – это...
2: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
3: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.агус.ру.
4: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться в чат Фортуна на МП.
5: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть. Заплывай на наш замечательный чат. Кит.
6: Ненормативная лексика запрещена на радио «Лидер». Заказы с ней не будут выполняться. Слушатели, общающиеся с использованием ненормативной лексики, а также провоцирующие негативную атмосферу...
7: На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. В нашем столе заказов вы можете заказать любую композицию, которую мы с удовольствием поставим в эфир. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

0: Радиолидер – это семья. Это встречи в нашем чате. Приятная компания, интересные знакомства и новые друзья. А также чарующие встречи и возможность отыскать свою судьбу. Замечательные композиции, обалденные диджеи порадуют вас своим мастерством. Радиолидер – это возможность воплотить ваши желания в реальность. Приглашайте друзей. Мы ждем вас у нас.
1: На радио «Лидер» запрещена нецензурная лексика в композициях и в чате.
2: Радио в ритме позитива. Слушай в интернете. Если вы активны, позитивны и являетесь обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
3: Добро пожаловать на радио «Эхо любви». Только в наших эфирах искрометный юмор, тематические эфиры, конкурсы, викторины, а также живые эфиры радиоведущих. Ждем на радио «Эхо любви».
4: Скарлетт, принимайте ваш музыкальный заказ.

0: Радио «Страна талантов» соавтора Айболит. Принимайте ваш музыкальный заказ.
1: Далеко от больших городов, там, где нет дорогих бутиков, там другие люди живут, о которых совсем не поют, не снимают про них сериалов, ведь они не в формате каналов, и не пишет про них интернет, их совсем вроде как бы и нет.

0: Форсаж 28, принимайте ваш музыкальный заказ.
1: Я не люблю гостей непрошенных, а тут хоть сам себе не верь. Такая женщина хорошая позвонила ночью в дверь. И ситуация понятная, ошиблась адресом, ну что ж. Была бы женщина приятная, а я, ну что ж.

Ох, и куражился я барствовал, и уж ламбаду я гвоздил, а засыпая благодарствовал за это чудо на грудь.

Мирный, мне разъяснили доктора. Мол, никого вину и барышни не доводили до добра. Но в жизни на Билане пишется, отполыхавшая в огне.

Любите друг друга за то, что вы есть, за то, что вы рядом, за то, что вы здесь. Любите друг друга всегда без причины, плевать на года, плевать на морщины. Цените мгновенья, цените минуты, за каждое вместе прожитое утро, за каждое слово, за теплые встречи, за ласковый взгляд и за нежные речи. Любите друг друга, как будто впервые. Любите, как будто всегда молодые. Прощайте друг другу все глупые ссоры. Целуйте друг друга вместо раздоров. Дышите друг другом, чтоб не надышаться. Живите друг другом, чтоб восхищаться. И как бы порою вам не было туго, запомните, люди, любите друг друга и сердце свое. Я желаю всем слушать, у всех есть родные и близкие души. Любовь — это то, что нам слышать дается. Любовь — это чувство —

0: целуют родители нас. В неловкости мы каменеем. Из детства, который уж раз, добром отвечать не умеем. Сначала нас учат ходить, целуя царапины, шишки, пиша на тесенке пришить две варежки к нашим пальтишкам. И вот мы идем в первый класс, и вот мы уходим в солдаты. Целуют родители нас, всю жизнь провожая куда-то. И в тех откровениях простых что-либо поймем мы едва ли. И тут же целуем чужих, которых мы в жизни избрали. Сквозь все поцелуи судьбы придем мы в одно воскресенье, и наши побитые лбы подставим под жар все прощения. Жизнь, цепь поцелуев, и нас пусть совесть сверлит неустанно, пока эти дни не настали, пока не настал этот час, когда в безутешной тоске холодные лбы обрыдавши, за их поцелуи, за все, единственный наш опоздавший.
1: Вернуть безоблачную даль. Поговори со мной, мама. О чем-нибудь поговори. До звездной

0: я вложу в него щедро. Осенние листвы разноцветие. Только ты постарайся принять мой подарок всерьез.
1: Улыбнись и подумай, какая красивая осень.

0: неизбежность. Почувствуй, как хочется жить.
1: Этим воздухом влажным
0: ощущать в листопаде прощание легкую грусть.

С упоением печали рябиновый вкус. Улыбнись и подумай, какая красивая осень, сколько света и красок

0: Я пришлю тебе осень в обычном почтовом конверте.
1: Пару строчек надежды в него постараюсь вложить.
0: Ты прочешь их и сразу поверишь в любовь и бессмертие. В увидании листьев увидишь желание жить.
2: Улыбнись и подумай, какая красивая осень. Сколько света и красок, как грозди рябин, хороши.
1: Отпусти все плохое, вздохни без обиды и злости.
2: И приняв неизбежность, почувствуй, как хочется жить.

Такой вот прекрасный заказ прозвучал на волнах радиолидера от диджея Данчо. Ну а с вами была я, Снежка, на радиолидер. И я вас благодарю за ваши музыкальные заказики и оценки на радиолидер. И прощаюсь с вами ровно до 22:00 по Москве.

мужчина? Встань, стой прямо, расправь плечи. Тебя тянет быть опрятным, прилизанным. Мужественные люди не танцуют. Ни при каких обстоятельствах. Это твое последнее испытание. Любой ценой избегай ритма, изящества, наслаждения.

и в жару, и в любой холод. Где-то здесь Купидон ходит, с колчаном полным стрел ходит. Мальчик Купидон, хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

Злой шутник, озорник Купидон. Может, днем, может быть, ночью вновь стрелу пустит он точно, и в кого знает он точно, буду я влюблен. Хорошо знает он дело, у него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

меня. Я рисовался, и ты рисовалась тогда. Моя страна.

Последняя любовь, как наваждение, как колдовство, как порча, как дурман. Последний шанс на страсть и обновление, прощальный, утешительный обман. В какие годы сердце горше плачет, увы, конечно, на исходе дней. Любовь – загадка, как она дурачит, не хватит жизни разобраться в ней. Последняя любовь, нежданный случай, судьба шальная нас с тобой свела. Всю жизнь я был какой-то невезучий, а ты меня ждала, ждала, ждала. Жизнь кура лесит на ворот событий, сжимает сердце.

последняя любовь, как завещание, прозрение, прощение.